Эту песню я посвящаю моему любимому композитору, зятю, родственнику, другу Бигзи Кадролу. Это его песня. Только ты, Чуля Сенсен.